тут мир, на это разобай. Удохни, он сердце жив, а не мешай, тут миг, в этом горбушу край. Играй, тебе взорвы, удохни, тут мир, на это разобай. Удохни, удохни, играй, играй.